В эфире Алтай ФМ. Красногорский район 101.1 FM. Чимальский район 102.4 FM.

0: Зарядка. Доброе утро, дорогие радиослушатели. Мы начинаем утреннюю гимнастику для учителей. Итак, начнем с простых упражнений. Сядьте на кровати и запрокиньте голову назад. Подумайте о вилле, яхте и машине. Закатайте губу. Снова подумайте о вилле, яхте и машине. Снова закатайте губу. Раскатайте губу. Закатайте губу. Закончили упражнение. Теперь встаньте и представьте, что вы уронили на пол указку. Нагнулись и взяли указку. Выпрямились, подняли указку. Да тут еще и мел валяется. Нагнулись и взяли мел. Выпрямились, подняли мел. Закончили упражнение.
1: Утренняя зарядка.
0: Сейчас переходим к упражнению под названием «Ищем книгу на нижних полках». Для этого примите упор лежа, сгибаем руки в локтях и ищем книгу на нижней полке. Выпрямляем руки и ищем книгу на предпоследней полке. Выполняйте это упражнение 10 повторений. Теперь переходим к легкому бегу на месте. Постепенно начинаем ускорять бег. А опаздываем на автобус, ускоряемся. До начала урока 5 секунд, еще больше ускоряемся. После школы нужно в магазин, очень сильно ускоряемся. Прибегаем домой, валимся уставшие на диван. Закончили упражнение. Заканчиваем гимнастику и переходим к водным процедурам. Всего вам доброго.
1: Утренняя зарядка.
2: Я волком бы выгрыз бюрократизм. Командатам почтения нету. К любым чертям...
3: Маяковский был неплохим копирайтером, но он ничего не понимал в рекламе.
4: Реклама на радио. Очень эффективно, очень выгодно. Выбери радио.
5: Предлагаю спецтехнику в аренду. Экскаватор-погрузчик – 4500 рублей в час. Кран-манипулятор – 3000 рублей в час. Самосвал КАМАЗ – минимум 2 часа аренды. Щебень, песок, земля, копка ям, планировка участков, прокладка водопровода и сливных труб. Продаем кольца ЖБ диаметром 1 метр, 1,5 и 2 метра. Арматура от 6 до 12 миллиметров. Сибит. Звоните 8-913-697-50-96, 8-913-998-85-06. Работаем по Чемальскому району.
6: Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25, 8-903-991-76-25. 76-25.
4: Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в Чемальском эфире. 8-923-663-103-2.

Расскажу про тот край, где бывал я, где дороги заносят снега. Там алтайские ветры бушуют, и шоферская жизнь нелегка. Есть по Чуйскому трассе

Сибирский тракт до монгольской границы он на Аме своей изучил. А на Форде работала Рая. И так часто над Чуей рекой Форд зеленый и Колина Ама друг за другом неслися стрелой. Как-то раз Колька Рая признался, но суровая Рая была. Посмотрела на Кольку с улыбкой и рукой по Форду провела. А потом Рая Коле сказала:

0: Прогноз погоды.
1: В студии Евгений Кулаков с прогнозом погоды. 1 июля в Чемальском районе ожидается переменная облачность, возможны локальные грозовые дожди. Ночные температуры составят от 15 до 17 градусов тепла, а днем до плюс 30. Атмосферное давление в норме составит 723 миллиметра ртутного столба. Ветер юго-восточный от 1 до 2 метров в секунду. Относительная влажность воздуха 50%. В последующие двое суток характер погоды существенно не изменится. В четверг до плюс 30, в пятницу до плюс 33 градусов.
0: Информация предоставлена сайтом isметео.ru.

0: Кузнезя, улица Центральная, 70. Работаем ежедневно с 10 утра до 9 вечера. Том-ям-бар. Фудтрак паназиатской кухни.
1: Доброцен, идти пора.
2: Нужно срочно закупаться.
3: Едем в Доброцен. Ура!
2: Продукты, товары для дома, отдыха и пикника ждут вас.
1: Доброцен. Значит, можно купить больше.
4: Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в Чимальском эфире. 8-923-663-103-2.
5: Твое лето. Твое радио.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: До середины 20 века боль в суставах и негнущиеся колени были такими же неотъемлемыми признаками старости, как седые волосы. Первые попытки в конце 19 века заменить изношенные суставы, например, на протезы из слоновой кости, были обречены на неуспех из-за неизбежного тогда заражения раны. Кроме того, нужен был не только максимально прочный материал для протеза, но и устойчивое крепление его к костям. Лишь после Второй мировой войны медицинская техника достигла уровня развития, позволяющего решить эти задачи. В 1946 году французские хирурги, братья Жюде, разработали акриловый протез головки бедренной кости. И с 1950-го начали имплантировать ее пациентам. Однако такое протезирование неизбежно приводило к истиранию хряща и возникновению боли. Прорыв в эндопротезировании суставов совершил в 1960-е английский хирург Джон Чарльни. Он сконструировал искусственный тазобедренный сустав с металлической головкой и полиэтиленовой суставной впадиной. Протез крепился к костной ткани акриловой смолой. Совершенствование материалов и их сочетание, а также компьютерной техники в эндопротезировании продолжается и по сей день. Сейчас практически любой сустав человеческого тела может быть заменен на эндопротез. Некоторые из них печатаются на 3D-принтере.
1: Бытовые истории.

0: Овны. 1 июля, прежде чем принимать какие бы то ни было решения, посоветуйтесь с коллегами. Этим вы, кстати, снимете с себя часть ответственности.
1: Тельцы, у вас появится шанс закрепить свою репутацию большого профессионала и умницы.
0: Близнецы, в среду не стоит быть слишком принципиальными. Гибкость всегда производит хорошее впечатление и позволяет скорее добиться нужного результата.
2: Радио «Гороскоп».
1: Раки. Желание во что бы то ни стало добиться личного благополучия может сыграть с вами злую шутку.
0: Львы. 1 июля ваша предусмотрительность и осторожность будет под вопросом, поэтому лучше не затевать рискованных предприятий.
1: Девы. Интриги приводят к печальным последствиям. Вспомните об этом, если захотите скрыть что-либо от своих близких.
2: Радио «Гороскоп».
0: Весы. В среду на работе вам стоило бы намного больше внимания уделить взаимоотношениям с сотрудниками.
1: Скорпионы. Бывают моменты, когда следует проявлять твердость и неуступчивость, а бывают ситуации, когда лучше проявить гибкость. Сейчас время компромиссов.
0: Стрельцы. 1 июля не слишком обольщайтесь насчет беспроблемности своего существования. Впереди вас ожидает нешуточная страстная борьба.
2: Радио «Гороскоп».
1: Козероги. Для вас настал период трудного перехода от разочарований и трудностей к очищению и новым взлетам.
0: Водолеи. В среду возьмите на вооружение те идеи и замыслы, которые кажутся конкурентам слишком смелыми. Тут-то вы и сможете их обойти.
1: Рыбы. Ломать не строить. Да и окружающие вас не поймут. Ведь агрессия считается большим недостатком современного человека.
2: Радио «Гороскоп».
3: Новинка этой недели.

0: В эфире средства массовой информации «Алтай-ФМ+». Номер реестровой записи ЭЛ, номер ТУ, 22-00-792 от 22 ноября 2021 года. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Всем привет! В студию микрофона Дима Казанцев. В бодрости, оптимизма и радости каждому слушателю. С минуты на минуту вернусь с новостями. Оставайтесь с нами. We'll be right back.

Дорогие слушатели, ловите свежую статистику. Россияне явно знают толк в напитках. На первом месте – фруктовые соки и нектары. На втором – компот. На третьем – квас. А кто-то вообще пьет безалкогольный глинтвейн. Но это для продвинутых. В общем, пейте, что нравится, а мы будем крутить классные треки, чтобы любой напиток казался еще вкуснее.

0: этот день тому назад.
1: 1 июля в 1661 году подписан Кардивский мир России со Швецией. В 1751 году вышел в свет первый том первой в мире энциклопедии. В 1862 году основана Российская государственная библиотека. В 1904 году открылись третьи Олимпийские игры в Сент-Луисе, США.
0: Этот день тому назад.
2: Век коллективизации. Каждый большевик имеет право на личный радиоприемник. В широкие массы...
3: Владимир Ильич был неплохим оратором. Но он ничего не понимал в рекламе.
4: Реклама на радио. Очень эффективно, очень выгодно. Выбери радио.
5: Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25. 8-903-991-76-25.
6: Предлагаю спецтехнику в аренду. Экскаватор-погрузчик – 4500 рублей в час. Кран-манипулятор – 3000 рублей в час. Самосвал КАМАЗ – минимум 2 часа аренды. Щебень, песок, земля, копка ям, планировка участков, прокладка водопровода и сливных труб. Продаем кольца ЖБИ диаметром 1 метр, 1,5 и 2 метра. Арматура от 6 до 12 миллиметров. Сибит. Звоните 8-913-697-50-96, 8-913-998-85-06. Работаем по Чемальскому району.
4: Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в Чемальском эфире. 8-923-663-103-2.
7: Музыка для тех. Кто носил пионерский галстук?

Музыка на паузе, стереотипы на плей. У меня в прошлой жизни, то есть на предыдущей работе, была коллега, которая ходила по офису босиком или в носках. Для неустойчивой психики наблюдателя это как минимум черные пятки, а как максимум разрыв шаблона и игнорирование дресс-кода. Мелочи с одной стороны, а с другой тебя просто выбрасывает из зоны зрительного комфорта.

0: Новости статистики. В нашем городе был проведен опрос. Вы за биотуалеты или против? Оказалось, за биотуалеты ходит 30%. Напротив, ходит 20% опрошенных. И 50% терпят до дома. На приеме у кардиолога.
1: Ну что же, кардиограмма у вас хорошая. Ровная такая, ритмичная.
2: Доктор, это не кардиограмма.
1: А что?
2: Это терапевт рецепт выписал.

0: вкус.
1: Милый, а подари мне на день рождения что-то такое, что разгоняется от 0 до 100 за 4 секунды. На день рождения супруг подарил ей весы.
2: Итак, товарищи солдаты, в полевых условиях запомните золотое правило. Завтрак съешь сам, обед подели с другом, ужин отдай врагу.
3: Товарищ полковник.
2: Слушаю.
3: А можно я буду вашим врагом?
2: Можно расстрелять.

0: полностью.
1: Если вам надоело все, попробуйте развлечь себя чем-то другим.
2: Прогноз погоды.
3: В студии Евгений Кулаков с прогнозом погоды. 1 июля в Чемальском районе ожидается переменная облачность, возможны локальные грозовые дожди. Ночные температуры составят от 15 до 17 градусов тепла, а днем до плюс 30. Атмосферное давление в норме составит 723 миллиметра ртутного столба. Ветер юго-восточный от 1 до 2 метров в секунду. Относительная влажность воздуха 50%. В последующие двое суток характер погоды существенно не изменится. В четверг до плюс 30, в пятницу до плюс 33 градусов.
2: Информация предоставлена сайтом isметео.ru.
4: Реклама.
5: Солнце, пляж.
6: И у нас цены отдыхают. В Доброцене месяц жарких цен.
5: Продукты, товары для дома и сада по выгодным низким ценам. Товары для пикника и пляжа.
6: Доброцен. Все для вашего счастливого лета.

0: Ям-Бар. Фудтрак паназиатской кухни.
1: Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в Чимальском эфире. 8-923-663-103-2.
2: Лучше.
3: Лучше.
2: Лучше.

0: От музыкальных ритмов к мыслям вслух. Один человек нуждается во внимании, другой хочет, чтобы его оставили в покое, третий колеблется и не определился, чего хочет от жизни. Меня вообще удивляют люди, которые давлеют и настаивают на том, что кто-то в чем-то не определился. Да жизнь вообще это ежеминутная импровизация и неопределенность. Поскольку хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах.
1: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал, и как открытие назвал.
2: Бытовые истории.
3: Давным-давно люди писали настоящими перьями. Брали перья гусей, воронов, павлинов. Кончик пера сначала очищали, затем обрезали под углом и затачивали, чтобы оно было тоненькое-тоненькое. Когда перо становилось тупым, его опять обрезали под углом и опять затачивали, а потом писали. Один человек, которому приходилось много писать, придумал перо из стали. И все стали писать стальными перьями, делая их даже из серебра и золота. Они стоили дорого. Потом придумали авторучку. Ее не надо было макать в чернильницу. Брали трубочку с заостренным концом. Внутрь трубочки вставляли соломинку и наливали жидкость. Жидкость понемногу стекала к заостренному концу, и тогда трубочкой водили по бумаге. Но, к сожалению, чернила слишком быстро выливались и ставили кляксы. Поэтому придумали шариковую ручку с густой пастой, которую мы сейчас с вами и пишем.
2: Бытовые истории.

Накопление, накопление, вечные накопления. Больше, больше, больше, еще больше. Хочешь сделать добрый поступок? Накорми, например, бездомного. Или помоги приюту. Добрые поступки имеют важность. Остальное все ярмарка тщеславия.

0: Овны. 1 июля, прежде чем принимать какие бы то ни было решения, посоветуйтесь с коллегами. Этим вы, кстати, снимете с себя часть ответственности.
1: Тельцы, у вас появится шанс закрепить свою репутацию большого профессионала и умницы.
0: Близнецы, в среду не стоит быть слишком принципиальными. Гибкость всегда производит хорошее впечатление и позволяет скорее добиться нужного результата.
2: Радио «Гороскоп».
1: Раки. Желание во что бы то ни стало добиться личного благополучия может сыграть с вами злую шутку.
0: Львы. 1 июля ваша предусмотрительность и осторожность будет под вопросом, поэтому лучше не затевать рискованных предприятий.
1: Девы. Интриги приводят к печальным последствиям. Вспомните об этом, если захотите скрыть что-либо от своих близких.
2: Радио «Гороскоп».
0: Весы. В среду на работе вам стоило бы намного больше внимания уделить взаимоотношениям с сотрудниками.
1: Скорпионы. Бывают моменты, когда следует проявлять твердость и неуступчивость, а бывают ситуации, когда лучше проявить гибкость. Сейчас время компромиссов.
0: Стрельцы. 1 июля не слишком

Лето продолжается. Только что хотел рассказать, что в моем тарифе от мобильного оператора раньше было 1300 СМС, теперь 500. Ну куда мне столько СМС-ок? Благо интернет безлимитный. И с этим нужно что-то делать под хиты на знакомой волне.

от любимых мелодий к мыслям о сложностях в отношениях и превратностях судьбы. Хочешь быть со своей второй половинкой? Так сразу начинают, как в трансерфинге реальности Вадима Зеланда, срабатывать равновесные силы, которые обязательно разлучат тебя с твоей четвертинкой и половинкой. А потом кто-нибудь скажет: «Все, что не делается, то к лучшему». Или еще какую-нибудь дичь. Отговоркам не место, когда жизнь принадлежит тебе.

а дорога на родину. В горку вверх, с горки вниз. Еду я за мелодией, будь готов, гармонист. Ты сыграешь мне яблочко, я в присядку пойду. На щеке у ней ямочка, я к ней в гости зайду. В доме песни застольные, разговор по душам. Земляки сердобольные, все, что есть пополам. Это все печки-лавочки, на печи сухари. На щеках у ней ямочки, все пылает внутри. Будет долго еще стучать сердце Василия Макарыча, и в Катуне весной опять.

навсегда, навсегда. А березки все плакали. Ну, здорово, кума! Петухами, собаками зазывали дома. Здравствуй, милая родина! Здравствуй, батя Алтай! Золотухина, дом родной, Евдокимова край. Ждет меня, дожидается, под мостом окунек. И любовь просыпается, та, что в сердце сберег. Под иконой березовой лягу я умирать. За твои муки, слезы, ты прости меня, мать.

0: Я волком бы выгрыз за бюрократизм. К мандатам почтения нету. К любым чертям...
1: Маяковский был неплохим копирайтером, но он ничего не понимал в рекламе.
2: Реклама на радио. Очень эффективно, очень выгодно. Выбери радио.
3: Предлагаю спецтехнику в аренду. Экскаватор-погрузчик – 4500 рублей в час. Кран-манипулятор – 3000 рублей в час. Самосвал КАМАЗ – минимум 2 часа аренды. Щебень, песок, земля. Копка ям, планировка участков, прокладка водопровода и сливных труб. Продаем кольца ЖБИ диаметром 1 метр, 1,5 и 2 метра. Арматура от 6 до 12 миллиметров. Сибит. Звоните 8-913-697-50-96, 8-913-998-85-06. Работаем по Чемальскому району.
4: Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25, 8-903-991-76-25.
2: Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в чемальском эфире 8-923-663-103-2.

0: от музыки к наблюдениям. А вы пользуетесь автоответчиками так же, как это делают в зарубежных фильмах? Такое ощущение, что тамошние абоненты всегда говорят в тишину, общаются с роботом. Но это тот, что абонент пока не ответил, мы пытаемся к нему дозвониться и так далее. Или еще хуже. Вы позвонили в такую-то компанию, ваш звонок очень важен для нас. Если вы хотите прослушать миллион наших акций, то нажмите на «и так далее». Сейчас и телефонного спама полно. Звонят и хотят поздравить с тем, что я стал счастливым обладателем чего-нибудь ненужного. Сразу в блог.
1: Лучшие инструментальные хиты.

0: я вчера на свадьбу ходил.
1: Ага, ну и как?
0: Нормально, вот колечко подарили.
2: Замелявых!
1: Возвращаются с курорта две подруги.
0: А я вот когда из дома уезжала, да, мне мой муж сказал: будешь изменять — убью. И чё? Ну, тетю, приеду вот домой и умру.

0: тебя шуба-то сшита, а? Из косатьих шкурок. Ну и как? Ну, хорошо, тепло. Только весной очень на чердак хочется. На суде.
1: Гражданин Сидоров.
0: Да. Скажите суду, зачем это вы принесли в суд бейсбольную биту?
1: Ну а что, вон в законе написано, что я имею гарантированное право на защиту.

0: Когда я был маленьким, я молился о велосипеде. Потом я понял, что Бог работает по-другому. Я украл велосипед и стал молиться о прощении.
1: А ведь думаем-то мы мозговыми извилинами. Вот и получается в кривь и в кость.
2: Прогноз погоды.
3: В студии Евгений Кулаков с прогнозом погоды. 1 июля в Чемальском районе ожидается переменная облачность, возможны локальные грозовые дожди. Ночные температуры составят от 15 до 17 градусов тепла, а днем до плюс 30. Атмосферное давление в норме составит 723 миллиметра ртутного столба. Ветер юго-восточный от 1 до 2 метров в секунду. Относительная влажность воздуха 50%. В последующие двое суток характер погоды существенно не изменится. В четверг до плюс 30, в пятницу до плюс 33 градусов.
2: Информация предоставлена сайтом isметео.ru.

0: фудтрак паназиатской кухни.
1: Доброцен идти пора.
2: Нужно срочно закупаться.
3: Едем в Доброцен. Ура!
2: Продукты, товары для дома, отдыха и пикника ждут вас.
1: Доброцен. Значит, можно купить больше.
4: Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в Чимальском эфире. 8-923-663-103-2.
1: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
2: Бытовые истории.
5: Как появилось джакузи? Для чего нормальному человеку в ванну полную воды опускать насос, который используется для работы двигателя аэроплана? Первоначально в 1948 году Рой Якаци, итальянский эмигрант из США, старался лишь облегчить страдания своего 15-летнего сына, который страдал от ревматоидного артрита. Мальчик нуждался в постоянных массажных процедурах, которые, как было известно уже в те времена, дают хороший эффект, когда проводятся в воде. Результат превзошел все ожидания, и к 1955 году, имея на руках патент, Якаци, фамилию которого американцы исказили как джакузи, довел свое изобретение до ума, встроив в дно воды разработанные им же сопла, через которые и подавался воздух, и вместе с братьями запустил производство джакузи, нашедших широкое применение в медицине. А их усовершенствованию способствовал пациент, которому стало холодно в гидромассажной ванне, поэтому для нагрева воды стали использовать нагревательный элемент, что привело к созданию в 1970 году гидромассажного резервуара с теплой и горячей водой, получившего название СПА. В наши дни джакузи является неизменным атрибутом роскоши и красивой жизни.
2: Бытовые истории.

Музыка улетела, но обещала вернуться. Нам с вами в той или иной ситуации говорили, что никогда нас не забудут. Но человеческая память работает таким образом, что ты помнишь все ненужное, а остальное проваливается в небытие. Поэтому, если мы стали кому-то неинтересны, то наши образы могут всплывать в памяти этого забывчивого человека. А значит, стоит ждать звонка.

0: От музыки к размышлениям. Нет ни единой причины выпускать своего внутреннего монстра и, например, манипулировать. Обвинять в хамстве тех, кто не хамил, ругать в автомобильном потоке водителей, которые якобы не такие умные, как мы. Человеческое эго лишает нас справедливого начала. Нужно спуститься с высоты собственной важности. Так, выдыхаем.
1: Слушайте музыку в оригинале. Не покупайте суррогаты.

0: Музыка обязательно вернется, а сейчас поговорим о чувствах. Например, когда я влюблен, тогда-то и начинаются самые большие мои проблемы. Я не знаю почему. Тут главное себя не обманывать. Ладно, пора завязывать, а то скажут, что меня женщины обидели, огорчили. Или назовут абьюзером, газлайтером, или тем, в кого превращается мужчина, когда его перестают любить или любовь закончилась. Тут как в игре. Город, то есть любовь засыпает, мафия просыпается.
1: Музыка для тех. Музыка для тех. Кто носил пионерский галстук?

0: В музыкальные хиты добавляем по вкусу щепотку позитива и хорошего настроения. Миксуем это с праздничным вайбом продуктивного дня, который установился сегодня в нашей с вами жизни. Теперь осталось довести до готовности это сочетание счастья и одновременно разочарования, поскольку жизнь всегда непредсказуема. Никогда не знаешь, где найдешь, а где потеряешь.
1: В эфире Алтай-ФМ. Красногорский район 101.1 FM. Чимальский район 102.4 FM.

0: 1 июля в 1661 году подписан Кардисский мир России со Швецией. В 1751 году вышел в свет первый том первой в мире энциклопедии. В 1862 году основана Российская государственная библиотека. В 1904 году открылись третьи Олимпийские игры в Сент-Луисе, США.
1: Этот день тому назад.
2: Век коллективизации каждый большевик имеет право на личный радиоприемник в широкие массы.
3: Владимир Ильич был неплохим оратором, но он ничего не понимал в рекламе.
4: Реклама на радио очень эффективна, очень выгодна. Выбери радио.
5: Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25. 8-903-991-76-25.
6: Предлагаю спецтехнику в аренду. Экскаватор-погрузчик 4500 рублей в час. Кран-манипулятор 3000 рублей в час. Самосвал КАМАЗ минимум 2 часа аренды. Щебень, песок, земля, копка ям, планировка участков, прокладка водопровода и сливных труб. Продаем кольца ЖБ диаметром 1 метр, 1,5 и 2 метра. Арматура от 6 до 12 миллиметров. Сибит. Звоните 8-913-697-50-96, 8-913-998-85-06. Работаем по Чемальскому району.
7: Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в Чемальском эфире 8-923-663-103 и 2.

0: Дни проходят не только под музыку, но и в лабиринте сообщений из мессенджеров. Тут наряду с пожеланиями анекдоты, шутейки, клубничка и масса видео про мировую закулису. Специалисты считают, что пересылка таких сообщений – норма современного общества. Соглашусь с этим.
1: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
2: Бытовые истории.
3: Есть информация о том, что современный метод вакцинации был открыт благодаря оплошности. Однажды Луи Пастер, проводивший опыты по заражению птиц куриной холерой, решил съездить в отпуск и оставил в лаборатории своего помощника. Тот забыл выполнить очередную прививку курицам и ушел в отпуск сам. Вернувшись, помощник заразил куриц, которые сначала ослабли, но потом неожиданно выздоровели. Благодаря этой оплошности Пастер понял, что ослабленные бактерии – ключ к избавлению от болезни, так как дают иммунитет от нее, и стал основоположником современной вакцинации. Впоследствии он также создал прививки от сибирской язвы и бешенства.
4: Спокойно, я еще не колю.
5: Ах, нет еще. Скажите, это не больно?
4: Все зависит от диаметра иглы.
5: Скажите, у вас диаметр, а? Уже-то...
2: Бытовые истории.

0: новости статистики. В нашем городе был проведен опрос. Вы за биотуалеты или против? Оказалось, за биотуалеты ходит 30%. Напротив, ходит 20% опрошенных. И 50% терпят до дома. На приеме у кардиолога.
1: Ну что за кардиограмма у вас хорошая? Ровная такая, ритмичная.
2: Доктор, это не кардиограмма.
1: А что?
2: Это терапевт рецепт выписал.

0: Пус.
1: Милый, а подари мне на день рождения что-то такое, что разгоняется от 0 до 100 за 4 секунды. На день рождения супруг подарил ей весы.
2: Итак, товарищи солдаты, в полевых условиях запомните золотое правило. Завтрак съел сам, обед подели с другом, ужин отдай врагу.
3: Товарищ полковник.
2: Слушаю.
3: А можно я буду вашим врагом?
2: Можно расстрелять.

0: полностью.
1: Если вам надоело все, попробуйте развлечь себя чем-то другим.
2: Прогноз погоды.
3: В студии Евгений Кулаков с прогнозом погоды. 1 июля в Чемальском районе ожидается переменная облачность, возможны локальные грозовые дожди. Ночные температуры составят от 15 до 17 градусов тепла, а днем до плюс 30. Атмосферное давление в норме составит 723 миллиметра ртутного столба. Ветер юго-восточный от 1 до 2 метров в секунду. Относительная влажность воздуха 50%. В последующие двое суток характер погоды существенно не изменится. В четверг до плюс 30, в пятницу до плюс 33 градусов.
2: Информация предоставлена сайтом isметео.ru.
4: Реклама.
5: Солнце, пляж.
6: И у нас цены отдыхают. В Доброцене месяц жарких цен.
5: Продукты, товары для дома и сада по выгодным низким ценам. Товары для пикника и пляжа.
6: Доброцен. Все для вашего счастливого лета.

0: улица Центральная, 70. Работаем ежедневно с 10 утра до 9 вечера. Том-Ям-Бар. Фудтрак паназиатской кухни.
1: Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в чимальском эфире. 8 923 663 103 и 2.

0: На днях слушал один подкаст, где рассказывалось о том, как выйти из матрицы. Оказывается, нужно перестать залипать в социальных сетях и желательно удалить из телефона подобного рода приложения. Выходите иногда из мобильного и виртуального мира. В реальности тоже хорошо.
1: Слушайте свежее.

0: Спасибо всем за внимание. С вами был Дмитрий Казанцев. До скорого. Чао-какао.
1: Вако-вако-зница. Неблагодарная работа круглый год. Хорошо, как громко радио орет.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Первое упоминание о вилке появилось еще в 9 веке на Востоке. До появления этого столового прибора люди употребляли пищу только ножом, ложкой или ели ее руками. Аристократические слои населения для поглощения нежидкой пищи использовали пару ножей. Одним они нарезали еду, другим переносили ее в рот. Всем попыткам ввести вилку в широкий обиход сразу противостояла церковь. Католические служители считали, что это излишний предмет роскоши. Но, несмотря на сопротивление, первое широкое распространение вилка получило именно на родине католической церкви, в Италии, в 17 веке. Она была обязательным предметом всех аристократов и купцов. Благодаря последним она...
3: В Чимале 17 часов.

0: А я вчера на свадьбу ходил.
1: Ага, ну и как?
0: Нормально, вот колечко подарили.
2: Смелых!
1: Возвращаются с курорта две подруги.
0: А я вот когда из дома уезжала, да, мне мой муж сказал: будешь изменять — убью. И чё? Ну чё, приеду вот домой и умру.

0: это у тебя шуба-то сшита, а? Из косатих шкурок. Ну и как? Ну, хорошо, тепло. Только весной очень на чердак хочется. На суде.
1: Гражданин Сидоров.
0: Да. Скажите суду, зачем это вы принесли в суд бейсбольную биту?
1: Ну а что, вон в законе написано, что я имею гарантированное право на защиту.

0: Когда я был маленьким, я молился о велосипеде. Потом я понял, что Бог работает по-другому. Я украл велосипед и стал молиться о прощении. Ведь думаем-то мы мозговыми извилинами. Вот и получается в кривь и в кость.
1: Прогноз погоды.
2: В студии Евгений Кулаков с прогнозом погоды. 1 июля в Чемальском районе ожидается переменная облачность, возможны локальные грозовые дожди. Ночные температуры составят от 15 до 17 градусов тепла, а днем до плюс 30. Атмосферное давление в норме составит 723 миллиметра ртутного столба. Ветер юго-восточный от 1 до 2 метров в секунду. Относительная влажность воздуха 50%. В последующие двое суток характер погоды существенно не изменится. В четверг до плюс 30, в пятницу до плюс 33 градусов.
1: Информация предоставлена сайтом kismeteo.ru.

0: без нельзя. Улица Центральная, 70. Работаем ежедневно с 10 утра до 9 вечера. Том-Ям-Бар. Фудтрак паназиатской кухни.
1: И жара.
2: В Доброцен идти пора.
3: Нужно срочно закупаться.
1: Едем в Доброцен. Ура!
3: Продукты, товары для дома, отдыха и пикника ждут вас.
2: Доброцен. Значит, можно купить больше.
4: Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в Чимальском эфире. 8-923-663-103-2.
5: У хана Алтая 100 дочерей прекраснее.

походы, отец не ходил, сын-богатырь был с ним. Ловким и храбрым рос Бабырган, а как же наследный хан? А когда хан и сын возвращались домой, ведь правителям нужен покой. Сотни красавиц окружали их, мужчин своих дорогих. Красочно девушки узоры плели, косой пряли цветы, или песни и хороводы вели, и роскошные ткали ковры. И шутили часто над братом они, просто так, женский трёп. Обижался за это Бабырган на них и скрывался в дебрях трущоб. Но однажды шутки красавиц и сестер стали слишком остры. Осерчал Бабырган, как стрела метеор, высоко над землей воспарил. Далеко улетел и упал среди равнин, где Катунь потихоньку бурлит. Одинокой горой навеки застыл и лицом прямо в небо глядит. Много лет и веков минуло с тех пор, горы оделись в лед. В день ушли имена почти всех сестер, а гора —

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: История шитья насчитывает уже более 20 тысяч лет. Первобытные люди прокалывали шкуры доисторическим подобием шила из шипов или обтесанных камней. Через отверстия продевали сухожилия животных и таким образом сооружали себе костюм. Самые первые иголки с ушком, сделанные из камней, костей или рогов животных, были найдены на территориях современной Западной Европы и Средней Азии. Им около 17 тысяч лет. Считается, что первая стальная иголка была сделана в Китае. Там же в 3 веке до нашей эры придумали наперсток. Купцы затем донесли эти изобретения в Европу. Массовое производство иголок началось только в 14 веке в Нюрнберге, а потом и в Англии. Самую первую иголку с помощью механизированного производства сделали в 1785 году. Первого прадеда современных ножниц нашли в руинах Древнего Египта. Сделанные из цельного куска металла, а не из двух скрещенных лезвий, эти ножницы датируются 16 веком до нашей эры. А ножницы в том виде, в котором они известны сейчас, изобрел Леонардо да Винчи.
1: Бытовые истории.

Mana mana. Mana mana. Mana mana. Mana mana. Mana mana.

0: тому назад. 1 июля в 1661 году подписан Кардисский мир России со Швецией. В 1751 году вышел в свет первый том первой в мире энциклопедии. В 1862 году основана Российская государственная библиотека. В 1904 году открылись третьи Олимпийские игры в Сент-Луисе, США.
1: Этот день тому назад.

0: товарищи, век коллективизации. Каждый большевик имеет право на личный радиоприемник. Широкие массы...
1: Владимир Ильич был неплохим оратором. Но он ничего не понимал в рекламе.
2: Реклама на радио. Очень эффективно, очень выгодно. Выбери радио.
3: Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25. 8-903-991-76-25.
4: Предлагаю спецтехнику в аренду. Экскаватор-погрузчик 4500 рублей в час. Кран-манипулятор 3000 рублей в час. Самосвал КАМАЗ минимум 2 часа аренды. Щебень, песок, земля, копка ям, планировка участков, прокладка водопровода и сливных труб. Продаем кольца ЖБИ диаметром 1 метр, 1,5 и 2 метра. Арматура от 6 до 12 миллиметров. Сибит. Звоните 8-913-697-50-96, 8-913-998-85-06. Работаем по Чемальскому району.
2: Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в Чемальском эфире. 8-923-663-103-2. Слушайте нас в интернете. Наш адрес altafm.rf.

0: Прогноз погоды.
1: В студии Евгений Кулаков с прогнозом погоды. 1 июля в Чемальском районе ожидается переменная облачность, возможны локальные грозовые дожди. Ночные температуры составят от 15 до 17 градусов тепла, а днем до плюс 30. Атмосферное давление в норме составит 723 миллиметра ртутного столба. Ветер юго-восточный от 1 до 2 метров в секунду. Относительная влажность воздуха 50%. В последующие двое суток характер погоды существенно не изменится. В четверг до плюс 30, в пятницу до плюс 33 градусов.
0: Информация предоставлена сайтом gizmeteo.ru.
2: Реклама.
3: Солнце, пляж.
4: И у нас цены отдыхают. В Доброцене месяц жарких цен.
3: Продукты, товары для дома и сада по выгодным низким ценам. Товары для пикника и пляжа.
4: Доброцен. Все для вашего счастливого лета.
5: А ты уже побывал в том ямбар на Алтае?

0: Indian Bar. Фудтрак паназиатской кухни.
1: Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в чимальском эфире. 8-923-663-103-2.
2: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
3: Бытовые истории.
4: Врачи в США зарегистрировали новые заболевания – аллергия на Wi-Fi и другие беспроводные сети. Наряду с традиционными раздражителями, такие как домашние животные, цитрусовые цветы, Wi-Fi также вызывает все у большего количества американцев головные боли, простуды и даже частичную слепоту. Многие люди впадают в ярость, если не могут в любой гостинице или кафе подключиться через Wi-Fi-сеть к интернету. Все больше и больше американцев обращаются в клиники США, утверждая, что после длительного пребывания в области беспроводных сетей у них наблюдается ухудшение самочувствия. Облучение, говорят они, приводят к мигрени, простуде, боли в суставах и, как уже выше говорилось, частичной слепоте. Не дожидаясь профессиональной помощи, пациенты решили действовать самостоятельно. Они переезжают в город Гринбэнк, где запрещены все беспроводные сети. Является ли это заболевание аллергическим или же психическим, решат специалисты.
3: Бытовые истории.

Алтай FM Plus. Радио родного района. 102.4 FM. 102.4 FM.

В эфире средства массовой информации Алтай-ФМ+. Номер реестровой записи ЭЛ, номер ТУ, 22-00-792 от 22 ноября 2021 года. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 16 лет.

В эфире Алтай ФМ. Красногорский район 101.1 FM. Чимальский район 102.4 FM.

ночевать не приду, так и знай. Все дороги на юг, все дороги в Китай.

Реклама.

0: солнце и жара.
1: В Доброцен идти пора.
2: Нужно срочно закупаться.
0: Едем в Доброцен. Ура!
2: Продукты, товары для дома, отдыха и пикника ждут вас.
1: Доброцен. Значит, можно купить больше.
3: А ты уже побывал в том ямбар на Алтае?

0: без нельзя. Улица Центральная, 70. Работаем ежедневно с 10 утра до 9 вечера. Том-ям-бар. Фудтрак паназиатской кухни.
1: Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в Чимальском эфире. 8-923-663-103-2.
2: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
3: Метроном – прибор, отмечающий короткие промежутки времени равномерными ударами. В основном используется музыкантами как точный ориентир темпа при исполнении музыкального произведения на репетиции. Обычно метроном состоит из деревянного корпуса пирамидальной формы, одна из граней которого срезана. На этом срезе находится маятник с грузиком. Позиция грузика влияет на частоту ударов метронома. Чем выше грузик, тем реже удары. И, соответственно, чем грузик ниже, тем удары чаще. За маятником расположена шкала, по которой устанавливается частота ударов. Кроме механических, существуют и электронные метрономы. Для удобства они часто совмещаются в одном корпусе с тюнерами. Также метроном может использоваться во время физических упражнений, лабораторных исследований в качестве музыкального инструмента. Так есть симфоническая поэма для 100 метрономов «Лигетти» и сюиты из музыки к фильму «Мертвые души» Шнитке. В блокадном Ленинграде, когда радио не работало, в эфире стучал метроном. Быстрый темп означал воздушную тревогу, медленный – отбой.
1: Бытовые истории.

Два часа. Алтай. В эфире средства массовой информации Алтай-ФМ+. Номер реестровой записи ЭЛ, номер ТУ, 22-00-792 от 22 ноября 2021 года. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 16 лет.

Алтай FM+. Радио родного района. 102.4 FM. 102.4 FM.

0: Чузголотый борода слушает.
1: А поставьте, пожалуйста, Николая Баскова.
0: 7 минут.
2: Басков! Басков! Встать! Встать! Встать, я сказал!
0: Все, он стоит.
1: Большое человеческое вам спасибо.

Но встречный Мас решил судьбу иначе. За поворотом врезался он в ЗИЛ. Навеки за баранкой ты уснула. Зачем так было резко тормозить?

0: солнце, пляж.
1: И у нас цены отдыхают. В Доброцене месяц жарких цен.
0: Продукты, товары для дома и сада по выгодным низким ценам. Товары для пикника и пляжа.
1: Доброцен. Все для вашего счастливого лета.

0: Ямбар, фудтрак паназиатской кухни.
1: Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в чимальском эфире. 8-923-663-103-2.
2: В мире много разной музыки.
3: Я разбиваюсь о глыбы, да, из предательства, но верю, этот тест не выхочет так испытать нас всех.
2: А у нас другая музыка.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Расческа. Неизвестно, где и когда была сделана первая расческа, но один из самых древних гребней был найден при раскопках на территории Древнего Рима. Он был сделан из широкой кости животного с ручкой и 8 вручную вырезанными зубчиками, располагавшимися на расстоянии в 2 мм друг от друга. Впоследствии расчески делались также из дерева, кораллов, слоновой кости, черепашьего панциря и рогов различных животных. Этот материал для гребня использовался вплоть до середины 19 века. В 1869 году два брата Исаи и Джон Хаят изобрели целлулоид, что полностью изменило производство расчесок. Слоны и черепахи были спасены от полного уничтожения, а люди получили более дешевые гребни из материала, внешне очень похожего и на кораллы, и на слоновую кость, и на панцирь черепахи.
1: Бытовые истории.

пахать, так пахать, хлеб посеять и пожать. Рано утром на комбайне в чисто поле выезжать, да пахать, дымая землю, руль примехонько держать. Как Катунь, красиво слышишь, не хочу на дне лежать. А родом я с Алтая, где крутые берега, где могучие пороги да глубокие снега. Я родине своей песню спеть и поленюсь. Алтай живет Сибирью, а в сердце светит Русь. Воевать, как воевать.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Экологи могут спать спокойно. Сорбент, который можно использовать при экологических бедствиях, вызванных разливом нефтепродуктов, изобрели ученые Сибирского федерального университета. От существующих в мире аналогов разработку красноярских ученых отличает высокая нефтеемкость, сорбент впитывает в себя в 8 раз больше собственного веса, и стоимость, она в 1,5-2 раза меньше. Производство красноярского сорбента является безотходным, а отработанный сорбент можно формировать в топливные брикеты или использовать в качестве смолистых добавок к асфальтовым смесям.
1: Бытовые истории.

0: солнце и жара.
1: В Доброцен идти пора.
2: Нужно срочно закупаться.
0: Едем в Доброцен. Ура!
2: Продукты, товары для дома, отдыха и пикника ждут вас.
1: Доброцен. Значит, можно купить больше.
3: А ты уже побывал в том Ямбар на Алтае?

0: без нельзя. Улица Центральная, 70. Работаем ежедневно с 10 утра до 9 вечера. Том-ям-бар. Фудтрак паназиатской кухни.
1: Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в чимальском эфире. 8 923 663 103 и 2.

Алтай FM Plus. Радио родного района. 102.4 FM. 102.4 FM.

Там, где детство дышало простором, где шумели землянки и лес, я мечтал, что однажды, как вора, меня унесет этот блеск.

рассвет, как огонь под кожей. Я вернусь к тебе, потому что никто не сможет заменить мне Катунь и Алтай мой.